0: is our thoughts.
1: Все, что движет нашими
0: All
1: сердцами.
0: That moves our hearts.
1: Все это заключается
0: All
1: в одном слове.
0: In one word.
1: Это слово «любовь».
0: That word is love.
1: И в стремлении к любви
0: In our quest for love,
1: мы едины.
0: We are the same.